0: просто. Тебе немного грустно и холодно уже. Не надо, не грусти. Достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Смилет FM. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.
2: Все мы изначально

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Слушайте радио «Лето» в умных колонках. В умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето».

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 6 часов утра.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: 7 часов 10 минут в Екатеринбурге. Доброе утро, меня зовут Романа, и мы начинаем «Все включено» шоу на радио «Лето». Это значит, что утро пройдет музыкально и позитивно. Ну а солнечные лучи уже наполняют улицы нашего города, что тоже не может не поднимать настроение. Всем желаю найти сегодня побольше времени, чтобы насладиться этой прекрасной погодой, которую дарит нам Екатеринбург в этот сентябрь. Ну а я, кроме музыкального наполнения, сегодня порадую вас интересными и веселыми новостями и гороскопом, который прозвучит буквально через несколько минут. Всем доброго утра!
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, вторник, 8 сентября. Овны. Период стабильности и спокойствия. Никаких авралов, происшествий и резких перемен не предвидится. Тельцы. Вас увлечет интересный проект. Можно уйти в работу с головой. Близнецы. Внимательно относитесь к новым предложениям. Часть важных условий может быть от вас скрыта. Раки. Источник позитива сегодня в действии. Даже маленькое, но быстрое дело даст чувство, что я двигаюсь. Львы. Сегодня можно не гнаться за результатом, а получать удовольствие от процесса. Девы. Сегодня вы будете черпать энергию в общении и новой информации. Короткий разговор с приятным человеком, смешное видео, интересная статья или даже пара любопытных фактов. Это достаточно, чтобы день стал светлее. Весы. День преодоления себя. С ленью будет сложно бороться, но события скучать не дадут. Скорпионы. Казавшиеся несочетаемыми детали наконец-то сложатся в понятную картину. Можно действовать смелее. Стрельцы. Хорошее настроение складывается из ощущения надежности и уюта. Чашка любимого напитка, теплая одежда, привычный ритуал – все это сработает как якорь спокойствия. Козероги. Вас могут часто дергать по мелочам. Но, с другой стороны, такая востребованность принесет приятные эмоции. Водолеи. Первые шаги делать всегда тяжело. Удача придет тогда, когда вы поверите в себя. Рыбы. Вы долго работали над сложным проектом, и вот финишная прямая. Не расслабляйтесь и доведите дело до победного результата. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, вторник, 8 сентября. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: 7:31 в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Желаю вам зеленых сигналов светофора, легкого пробуждения сегодня, ну или приятного аппетита, если вы завтракаете. Знаю, что многие из вас сейчас собирают ребенка или, может быть, детей в школу, а также в детские сады. Занятие достаточно хлопотное, но необходимое. Пока мы с вами ждем очередей в детский сад или зачисления в школу, в Китае стали появляться специальные детские сады для роботов. Вот уж у кого, наверное, нет проблем со сборами или завтраком каши. Более подробно об этом расскажу через несколько минут на радио «Лето». Все
1: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: 7:41 в Екатеринбурге. Доброе-доброе утро всем. Это все включено шоу. Меня зовут Романа. Как обычно, музыкально встречаем новый день. Особенно желаю бодрого утра тем, кто рано встает и, возможно, уже в пути, везет детишек в школу или детский сад. Кстати, про детские сады. В Китае открывают подобные заведения для роботов. В Пекине появился такой детсад для андроидов. Бывший металлургический завод переоборудовали под эти цели. В заведении роботы учатся не через программное обеспечение, а методом проб и ошибок, как маленькие дети. Андроиды познают мир через тактильные сенсоры и запоминают, как правильно делать те или иные вещи. Бегают, ходят, машут конечностями. В общем, все, как и в наших заведениях. Первыми воспитанниками стали 10 роботов, в основном человекоподобных. Хотя есть и экземпляры, похожие на животных. Один паукообразный робот, например, освоил движение вперед всего за 40 минут, не имея при этом предварительных знаний о том, как это делать. Вот такие чудеса даже роботам приходится учиться с малых лет.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации».
0: Новости.
2: Доброе утро. Россия закрывает генконсульство Германии в Санкт-Петербурге. Немецким дипломатам дали время до 18 сентября. МИД также закрывает в России центр имени Гёте. Командированные сотрудники центров должны покинуть страну до 13 сентября. Решение принято в ответ на аналогичные шаги Германии. На Уралмаше, недалеко от строящейся магистрали, прорвало трубу с горячей водой и кипятком вчера затопило садовые участки. Екатеринбургская теплосетевая компания оперативно начала ремонт. Горячую воду жителям сортировки Уралмаша обещали вернуть сегодня к утру, пишет Ядин. В Екатеринбурге в общей сложности задержали 5 кандидатов от партии «Яблоко». Троим из них предъявили обвинение по статье о демонстрации запрещенной символики, пишет «Коммерсант». В Свердловской области православные верующие пройдут крестным ходом 190 километров из Алапаевска в Верхотурье. Как сообщили в Екатеринбургской епархии, Симеоновский крестный ход пройдет уже в 18-й раз и продлится 11 дней. Верующие пронесут иконы небесных покровителей региона святой великомученицы Екатерины и святого праведного Симеона. Паломники стартуют 14 сентября. В пути сделают остановки в монастырях, храмах. Самым сложным участком станет Махнёва и Симеонова тропа, которой ходил сам святой Симеон из села Меркушино до Тагильской слободы, пишет агентство «Новый день». В Екатеринбурге 61-й и 80-й автобусы, а также троллейбус номер 25 временно сменят маршрут. Это связано со строительными работами на улице 40-летия Комсомола. Ограничения введут с 29 сентября по 13 октября, сообщили в мэрии. 25-й троллейбус направят по Малышево-Высоцкого. В обоих направлениях отменят остановки завода управления ЖБИ и 40-летия ВЛКСМ. Эти же остановки отменят и для обоих автобусных маршрутов. Объезд автотранспорта организуют по улицам Сыромолотова, Высоцкого, Сиреневый бульвар, Новгородцевый, пишет газета «Коммерсант». В России на фоне бензинового кризиса продолжается стремительный рост продаж гибридов и электромобилей. Спрос на такой транспорт за лето вырос на 23% год к году, а в августе на 71%, сообщает «Автостат». Доллар на вторник 86.19, евро 100 рублей 17 копеек.
0: Реклама.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Сегодня во вторник, 8 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями без осадков. Ветер восточный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама.
7: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама.
1: Хронические боли в спине, боль в грудной клетке, патологический изгиб позвоночника. Медицинский центр «Шанс» предупреждает. Возможно, это симптомы остеопороза. Оцените риски и проконтролируйте лечение с помощью денситометрии. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке. Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезней много. Шанс один. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все включено. Шоу «Радио Лето».
4: В Екатеринбурге 8:12. Меня зовут Романа, и мы продолжаем «Все включено» шоу. Всем желаю прекрасного пробуждения и как можно больше возможностей провести сегодня время на свежем воздухе и почувствовать на себе оставшиеся солнечные летние денечки, которые нас радуют до сих пор, несмотря на то, что уже 8 сентября. Ну а я, независимо от погоды, как всегда, буду радовать вас в этом часе подарками. В игре «Не шведский стол» сегодня разыграем пару пригласительных в кинотеатр «Континент Синема» «АллатРь». Это произойдет ближе к концу этого часа, а буквально через несколько минут узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире уже сегодня. Всем желаю мягкого пробуждения и зеленых сигналов светофора.
3: Все включено, шоу.
2: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. Начнем с камерного и приятного повода. 8 сентября – день посиделок на кухне. Праздник неофициальный, но должно быть очень популярный. Кухня у нас традиционно считается особым местом в доме. Заварите ароматный чай, позовите близких и устройте вечер задушевных бесед обо всем на свете. Даже посреди недели можно себе такое позволить. А еще камерная атмосфера подходит для того, чтобы попросить прощения. И дата сегодня соответствующая – День извинений. Порой не так-то просто набраться смелости и извиниться перед теми, кого мы обидели. Если уж сложилась такая ситуация, то календарь дает нам удобный повод наладить мирные отношения. Много сегодня и профессиональных событий. Во-первых, 8 сентября – Международный день солидарности журналистов. Именно эти люди каждый день добывают для нас информацию и проверяют факты. Репортажи порой приходится делать из самых разных и труднодоступных уголков нашей планеты. Так что эта работа требует не только искусного обращения со словом, но и настоящего мужества. Также сегодня свой день отмечают физиотерапевты и финансисты. Поздравляем! День специальностей на букву «Ф» получается у нас. Сюда же и филологические праздники отнесем. День языков народов России и Международный день грамотности. Вот такие события. Ну а если любить свой язык, постоянно узнавать новые слова и обогащать свой лексикон, то неграмотность точно не страшна. В помощь рубрика Кати Савельевой «Слово дня» уже через несколько минут на Радио Лето.
1: Все включено, шоу. Радио Лето. Реклама. Мечта.

0: Старт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Любите ли вы мороженое так, как люблю его я? Тогда вам должно понравиться это слово. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «акутаг». Звучит интригующе, а переводится довольно прозаично – «нечто перемешанное». На Чукотке «акутаг» называют эскимосским мороженым. И, кстати, его аналоги есть и на Аляске, и в Северной Канаде. Если вы представили привычный пломбир или ягодный сорбет, забудьте. В основе этого традиционного блюда взбитый жир тюленя, морской коровы или оленя, а в него добавляют дикие северные ягоды, ну, например, морожку, чернику, а для сытности измельченную рыбу или мясо. Звучит, конечно, специфически для жителей мегаполисов, но для коренных народов севера это был главный источник энергии в суровые морозы. То есть такое прям идеальное блюдо, проверенное веками. Белок, витамины и никакой химии. Поэтому если в следующий раз вам покажется, что ваш привычный рацион стал скучным, вспомните эскимосский десерт «акутаг». А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

9:10 в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Это все включено шоу на радио «Лето». Меня зовут Романа. И солнечная погода сегодня поднимает настроение не меньше, чем наша любимая музыка, которая сопровождает нас в течение всего утра. Уверена, что независимо от местоположения планеты звезд, ваш день сегодня пройдет ярко, насыщенно и приятно. Но, тем не менее, гороскоп мы обязательно послушаем через несколько минут. Что бы там ни напророчили звезды, есть верный способ, как сделать свое утро намного приятнее и зарядиться хорошим настроением.

0: минимум на весь день. Это включить в 7 часов утра 98.9 FM. Если вы сейчас меня слышите, значит, вы сделали все правильно.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, вторник, 8 сентября. Овны. Период стабильности и спокойствия. Никаких авралов, происшествий и резких перемен не предвидится. Тельцы. Вас увлечет интересный проект. Можно уйти в работу с головой. Близнецы. Внимательно относитесь к новым предложениям. Часть важных условий может быть от вас скрыта. Раки. Источник позитива сегодня в действии. Даже маленькое, но быстрое дело даст чувство, что я двигаюсь. Львы. Сегодня можно не гнаться за результатом, а получать удовольствие от процесса. Девы. Сегодня вы будете черпать энергию в общении и новой информации. Короткий разговор с приятным человеком, смешное видео, интересная статья или даже пара любопытных фактов. Это достаточно, чтобы день стал светлее. Весы. День преодоления себя. С ленью будет сложно бороться, но события скучать не дадут. Скорпионы. Казавшиеся несочетаемыми детали наконец-то сложатся в понятную картину. Можно действовать смелее. Стрельцы. Хорошее настроение складывается из ощущения надежности и уюта. Чашка любимого напитка, теплая одежда, привычный ритуал – все это сработает как якорь спокойствия. Козероги. Вас могут часто дергать по мелочам. Но, с другой стороны, такая востребованность принесет приятные эмоции. Водолеи. Первые шаги делать всегда тяжело. Удача придет тогда, когда вы поверите в себя. Рыбы. Вы долго работали над сложным проектом, и вот финишная прямая. Не расслабляйтесь и доведите дело до победного результата. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, вторник, 8 сентября. Все включено,
1: шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. А замечали ли вы, как легко мы концентрируемся на плохом и как быстро проскакиваем моменты, когда нам хорошо? Психологи из Института позитивной психологии, да, есть и такой, изучили это дело и придумали гениальную технику «Будильник осознанности». Суть очень простая, как все гениальное. Вы ставите на телефоне случайный будильник посреди дня. Вот, например, 14:15. Звонит сигнал, и вы обязаны ровно на 30 секунд замереть и сделать то, что приносит вам чистое, вот такое эгоистичное буквально удовольствие. Не отчет дописать и не помыть посуду, а что-нибудь, правда, очень приятное. Главный лайфхак от создателей метода – подготовьте эти 30 секунд заранее. Пусть это будет глоток любимого кофе, любимый трек в наушниках или просто какая-то классная возможность посмотреть в окно, ни о чем не думая в моменте. Наша задача – обмануть мозг, достать его из рутины и доказать ему, что жизнь состоит не только из бесконечных обязательств. Вот эти 30 секунд чистого гормона счастья, и ваш фокус внимания смещается на позитив. А давайте проверим прямо сейчас. Вот считайте, что мой голос – это ваш первый правильный будильник. Отложите все, сделайте глубокий вдох и разрешите себе 30 секунд абсолютного ничего не делания. Только вы и яркие, любимые наши хиты. Ну, чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
0: Новости.
2: Доброе утро. В пятницу состоится очередное заседание Банка России по ключевой ставке. Эксперты разделились на тех, кто прогнозирует небольшое снижение, и тех, кто не предвидит никаких изменений. Вероятность небольшого снижения ставки на 0,25% увеличилась на фоне замедления инфляции, считает глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, регулятор будет выбирать между сохранением ставки на уровне 14% и ее снижением до 13,75%. При этом ЦБ будет учитывать перебои с поставками топлива, дефицит кадров, ослабление рубля и предстоящую индексацию коммунальных тарифов. В Екатеринбурге заработали заправки «Лукойла», которые до этого стояли закрытыми. На прошлой неделе свердловские власти отчитались, что в регион начали поступать дополнительные объемы топлива на АЗС этой сети, но эффект будет заметен только через несколько дней. До этого основная нагрузка ложилась на «Газпромнефть», а «Роснефть» и «Башнефть» работали на увеличенных объемах. Впрочем, бензин появился лишь на некоторых АЗС «Лукойл», не на всех. По-прежнему заправиться не получится на улице Щербакова, на 8-м километре Сибирского тракта, Комсомольской, Блюхера, фронтовых бригад, пишет Е1. Мама 11-летнего мальчика, который получил ожог во вскипевшей вчера и сети возле Клевер-парка, рассказала о произошедшем. Дети играли в футбол во дворе на машинной. Мяч улетел за ворота, попал в реку. Компания юных футболистов побежала его доставать. Один школьник потянулся за мячом, поскользнулся и на секунду наступил в воду. В результате получил ожог второй степени. На ногах были прорезиненные футбольные бутсы. Кипяток залился в местах, где шнурки. На место сразу вызвали скорую. Ребенка госпитализировали в 9-ю больницу. Информацию о кипятке в реке также приняли в службе 112. Трое свердловчан выиграли в лотерею по квартире за 10 миллионов рублей. Об этом сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Всероссийской гослотереи. Розыгрыш состоялся 6 сентября. Один из счастливчиков купил билет на сайте, еще двое в точках продажи лотерейных билетов. Всего в тираже выигрышными стали 847 тысяч билетов. Было разыграно более 300 миллионов рублей. Из них свердловчане выиграли более 36 миллионов, пишет «Комсомолка». В детсадах России запустили проекты по приобщению детей к традиционным ценностям, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Стартовали проекты «Добрые игры» и «Орлята-дошколята», которые в доступной форме учат дружбе, взаимопомощи, уважению к старшим и заботе о других, сказал министр. Доллар 86,19, евро 100 рублей 17 копеек.
0: Реклама.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Сегодня во вторник, 8 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями без осадков. Ветер восточный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама.
7: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это – проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
1: Медицинский центр «Шанс».
0: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
1: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-3001.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закончим.

0: Ча-ча-ча. Все включено, шоу. Радио Лето.
1: Все включено, шоу. Действительно хотелось бы оказаться за четыре моря, за четыре солнца где-то, где сейчас тепло и поют чайки. Но надо сказать, что и наша погода в Екатеринбурге радует нас не меньше, а возможно даже и больше, чем в некоторых южных регионах нашей страны. Надеюсь, что ваше настроение сегодня соответствует этой погоде. Ну а Радио Лето продолжает свое музыкальное утро. Меня зовут Романа, это все включено шоу. Наше яркое утро продолжается. Всем желаю прекрасного настроения.
2: Радио Лето. Реклама.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: Всем доброе утро, меня зовут Романа, и мы продолжаем «Все включено» шоу на радио «Лето». Сегодня, 8 сентября, отмечается День посиделок на кухне. Это просто отдельная русская традиция, которая вызывает неподдельный восторг у иностранцев, а также модернизируется под современные реалии. О чем же сейчас на таких посиделках чаще всего говорят наши сограждане, как мы их вообще проводим, и немного больше об этой традиции мы узнаем буквально через несколько минут в рубрике «Три в одном».
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Ну что, Екатеринбург, меня зовут Романа, и это было «Все включено» шоу. Пришло время прощаться совсем ненадолго. Завтра в 7 часов утра встречаемся снова на 98.9 FM. Далее компанию сегодня вам составит Саша Котов, но мне остается пожелать яркого и солнечного настроения. Ну а наши любимые самые жаркие хиты на радио «Лето» будут сопровождать вас в течение этого дня.
1: Вы слушаете радио «Лето».
2: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Новости.
1: Доброе утро. МВД за 7 месяцев этого года лишило гражданства свыше 1000 натурализованных лиц. 72% из них совершили преступление. В отношении еще 11% решение принято за неисполнение обязанностей по первоначальной постановке на воинский учет. За действия, создающие угрозу национальной безопасности страны, приобретенное гражданство России прекращено у 10%, и 7% лишилось российского паспорта за то, что представили поддельные документы или заведомо ложные сведения при приеме в гражданство, объяснила официальный представитель МВД Ирина Волк. В центре Екатеринбурга сегодня в утренний час пик встали трамваи на проспекте Ленина в сторону УРФУ. По словам горожан, всех пассажиров высаживали на остановке «Оперный театр». В департаменте транспорта города сообщают, что кто-то забыл сумку в одном из вагонов. Из-за этого были задержаны маршруты номер 4, 8, а также 13, 15 и 16 трамвай. В Екатеринбурге 61 и 80 автобусы, а также троллейбус номер 25 временно сменят маршрут. Это связано со строительными работами на улице 40-летия Комсомола. Ограничения введут с 29 сентября по 13 октября, сообщили в мэрии. 25-й троллейбус направят по Малышево-Высоцкого. В обоих направлениях отменят остановки завода управления ЖБИ и 40-летия ВЛКСМ. Эти же остановки отменят и для обоих автобусных маршрутов. Объезд автотранспорта организуют по улицам Сыромолотова, Высоцкого, Сиреневый бульвар, Новгородцевый, пишет газета «Коммерсант». Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» в драматичном матче уступил челябинскому «Трактору» в первом уральском дерби сезона. Игра прошла накануне на УГМК-арене и завершилась со счетом 4-3 в пользу гостей. «Автомобилист» пропустил гол в самом начале. Уже к 7-й минуте «Трактор» вел 2-0. Во втором периоде забил и «Автомобилист», но завершился второй период со счетом 1-3 в пользу «Трактора». В третьем периоде екатеринбуржцы отыгрались и довели счет до ничьей 3-3. Исход матча решил овертайм, гости победили. Следующие 7 игр «Автомобилист» проведет на выезде. Команда вернется на домашний лед только 30 сентября, где сыграет против тольяттинской «Лады». Мошенники чаще всего звонят своим жертвам по вторникам. На этот день приходится каждый пятый звонок, сообщает РИА Новости со ссылкой на банковскую аналитику. Далее идут среда и четверг. К выходным активность аферистов снижается. При этом исключением являются целевые атаки с перспективой получить большой куш или психологическая обработка жертвы для совершения диверсии и терактов. В этих случаях мошенники ведут человека безостановочно, в том числе и в выходные, предупреждают эксперты. Доллар 86.19, евро 100 рублей 17 копеек.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
2: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В эфире «Радио Лето». Коротко о погоде. Завтра, в среду, 9 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 13, плюс 15. Днем плюс 20, плюс 22.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето».

Доброе утро тем, кто с нами встречает это утро вторника. Я, Саша Котов, заступаю на свою смену и продолжаю наполнять ваш рабочий процесс чем-то приятным. Сегодня в категории «Что-то приятное» однозначно музыка. Она нам нужна для поддержки, для настроения, для того, чтобы рабочий процесс прошел гладко. Поэтому слушаем вместе яркие любимые наши хиты.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

вместе с Ириной Дубцовой совершили небольшое виртуальное путешествие до Луны и обратно. И да, мы любим путешествовать. Прилетела статистика о том, что этим летом жители Екатеринбурга чаще всего путешествовали на Черноморское побережье России. Да, в первую очередь в Сочи. Следом Москва и Санкт-Петербург. Надеюсь, фото в телефоне об этом напомнят, каким классным было это лето. Но я напомню, что за окном осень и яркие любимые хиты в эфире «Радио Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Любите ли вы мороженое так, как люблю его я? Тогда вам должно понравиться это слово. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «акутаг». Звучит интригующе, а переводится довольно прозаично – «нечто перемешанное». На Чукотке «акутаг» называют эскимосским мороженым. И, кстати, его аналоги есть и на Аляске, и в Северной Канаде. Если вы представили привычный пломбир или ягодный сорбет, забудьте. В основе этого традиционного блюда взбитый жир тюленя, морской коровы или оленя, а в него добавляют дикие северные ягоды, ну, например, морожку, чернику, а для сытности измельченную рыбу или мясо. Звучит, конечно, специфически для жителей мегаполисов, но для коренных народов севера это был главный источник энергии в суровые морозы. То есть такое прям идеальное блюдо, проверенное веками. Белок, витамины и никакой химии. Поэтому если в следующий раз вам покажется, что ваш привычный рацион стал скучным, вспомните эскимосский десерт «акутаг». А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я и не слыхать.

яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации».
0: Новости.
2: Добрый день. В Нидерландах стартовали учения НАТО. Международные воздушно-десантные маневры «Фалькон Лип» проходят на авиабазе Эйндховен на юге Нидерландов до 18 сентября. Участвуют десантники из 11 стран Альянса, помимо Нидерландов. Это Италия, Германия, Греция, США и другие. Военные отрабатывают десантирование тяжелой техники и запасов с использованием системы сброса грузов на парашютах, а также высадку парашютистов. Тренировки необходимы для повышения готовности к совместным операциям, пояснили власти Нидерландов. Автомобиль «Вольво» влетел в здание бизнес-центра «Небо» в самом центре Екатеринбурга. Авария на улице Народной Воли произошла сегодня утром. Фото с места ЧП очевидцы прислали в редакцию портала Е1. Пострадал ли кто-то, пока не уточняется. Машина прямо воткнулась в здание, она разнесла припаркованные рядом самокаты. Клон легендарного сталинградского тополя, пережившего Сталинградскую битву, а также сирень сорта «Великая Победа» высадили в Екатеринбурге. Посадочный материал на Урал передали волгоградские ботаники. Акция состоялась в рамках эколого-патриотического проекта «Сирень Победы». Тополь и сирень из Волгограда высадили на опытном участке, созданном при ботаническом саде Уральского отделения Российской академии наук. Как напоминают волгоградские СМИ, в 2013 году местные биологи провели стерилизацию почек легендарного тополя. С помощью метода микроклонального размножения в лаборатории получили саженцы, которые генетически идентичны оригиналу. Потомки легендарного дерева уже растут во многих российских регионах. Свердловская область минувшим летом вошла в топ-10 направлений для туризма в России. Регион занял 8 место, сообщает Интерфакс со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии Илью Уманского. Возглавил рейтинг Краснодарский край, за ним Москва, Петербург, Московская область, Ставропольский край, Татарстан, Калининград. Свердловская область обогнала Крым, который этим летом опустился с 4 места на 9-е, на 10-м месте Приморье. По данным Росстата, за первую половину этого года Свердловскую область посетили 1 100 000 туристов. Астрономическая осень в России наступит 23 сентября. Это будет осеннее равноденствие, которое уравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле. После этого в северном полушарии дни будут становиться короче, а ночи длиннее. И так до самого зимнего солнцестояния в 20-х числах декабря, после которого день снова начнет расти. Доллар 86,19, евро 100 рублей 17 копеек.
0: Реклама.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: О погоде в эфире «Радио Лето». Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Завтра в среду, 9 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 13, плюс 15. Днем до 22 градусов тепла.
0: Реклама.
7: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это – проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: Только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Радио «Лето». Реклама.
1: Тяжесть в ногах? Отеки и звездочки? У вас есть шанс избавиться от варикоза.
2: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение варикоза, сосудистых звездочек, отечности ног и венозной недостаточности. Прием ведут опытные врачи-флебологи.
1: Медицинский центр «Шанс». Верните себе легкую походку и красивые ноги.
2: Звоните 385-301.
3: Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В компании «Радио Лето» врываемся в очередной музыкальный час. С вами в студии Саша Котов. И когда рабочий процесс начинает давить на психику, мы обычно уходим в себя. А надо, наоборот, открыться этому миру. Тем более, по прогнозам синоптиков, начало осени дарит нам отличную погоду. Поэтому скажем рабочему процессу «все нормально». И об этом споет Владимир Пресняков в эфире «Радио Лето» в ближайшие минуты.

0: Яркие любимые наши хиты в динамиках, а значит вторник становится приятнее, ведь именно вторник показывает масштаб всей недели. Это как обзорная вышка, на которой стоишь и думаешь, одного дня уже нет, а ты практически ничего не успел. Ну и теперь все, что планировал растянуть на неделю, нужно впихнуть в 4 дня. Но даже в самом плотном графике иногда необходимо выделить хотя бы 30 секунд для себя. Почему? Ответ узнаем в рубрике «Вкус жизни». Но для начала Мари Краймбери, группа «Корни» и Саша Воробьева. Это «Радио Лето».
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на «Радио Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98,9 FM. Для слушателей старше 12 лет. «Радио Лето». Реклама.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. А замечали ли вы, как легко мы концентрируемся на плохом и как быстро проскакиваем моменты, когда нам хорошо? Психологи из Института позитивной психологии, да, есть и такой, изучили это дело и придумали гениальную технику «Будильник осознанности». Суть очень простая, как все гениальное. Вы ставите на телефоне случайный будильник посреди дня. Вот, например, 14:15. Звонит сигнал, и вы обязаны ровно на 30 секунд замереть и сделать то, что приносит вам чистое, вот такое эгоистичное буквально удовольствие. Не отчет дописать и не помыть посуду, а что-нибудь правда очень приятное. Главный лайфхак от создателей метода – подготовьте эти 30 секунд заранее. Пусть это будет глоток любимого кофе, любимый трек в наушниках или просто какая-то классная возможность посмотреть в окно, ни о чем не думая в моменте. Наша задача – обмануть мозг, достать его из рутины и доказать ему, что жизнь состоит не только из бесконечных обязательств. Вот эти 30 секунд чистого гормона счастья, и ваш фокус внимания смещается на позитив. А давайте проверим прямо сейчас. Вот считайте, что мой голос – это ваш первый правильный будильник. Отложите все, сделайте глубокий вдох и разрешите себе 30 секунд абсолютного ничего не делания. Только вы и яркие, любимые наши хиты. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Немного латиноамериканских ритмов в наш рабочий вторник добавили Звонки и Ева Польна. И для меня это музыка, которая не дает сдаться, не дает потерять себя в рабочем ритме. Кстати, чтобы не потеряться на FM-волнах, слушайте Радио Лето онлайн, radioleto.fm.ru. И яркие любимые наши хиты доступны в отличном качестве с любого устройства. Уже скоро в эфире Люся Чеботина, Шура, но для начала главный хит этого лета. Станцуем под Шаде.

В это трудно поверить, но Ольга Серябкина в этом году представила новое шоу к 20-летию творческой карьеры. 20 лет, только подумайте, как же быстро летит время. Вроде еще вчера зажигали под свежий хит «Мама Люба», а это уже хит с историей. Кстати, Стас Пьеха в эфире «Радио Лето» как раз в тему. Слушаем дальше. Яркие, любимые наши хиты.

Во время рабочего процесса хочется иногда раствориться, стать ветром, как у Максима, и хотя бы на полчаса исчезнуть из офиса. Начальник спрашивает про отчет, ветер не пишет отчеты, коллега зовет на созвон, ветер не ходит на созвоны. Почта переполнена, ветер вообще не читает письма. Ветер просто дует, куда хочет. Свободный, легкий, без дедлайнов, но потом песня заканчивается, а ты все еще здесь, за столом, с задачами. И помнишь, ветром стать можно только в перерыв на обед, и то ненадолго. Легкого всем вторника, это «Радио Лето». Слушаем яркие, любимые наши хиты. Сергей Лазарев споет про «Алый закат».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Добрый день. Американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер привезли в Киев худшие условия мирного соглашения, чем те, что предлагались ранее. Об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход. По ее словам, если раньше не требовалось изменений в Конституции и признания территорий, то сейчас требуется. Депутат заявила, что есть еще ряд неприятных нюансов, которые она озвучивать не стала. Добавлю, что официально стороны новые условия не комментировали, пишут Вести. Несанкционированная свалка за Мегой продолжает гореть. Кварталы вокруг накрыл едкий дым. Горожане минувшей ночью массово жаловались на сильный запах гари в районе Новомосковского тракта. Всему виной пожар на гигантской несанкционированной свалке. Она загорелась еще вчера. Туда выезжали несколько пожарных машин со спасателями. Но потушить свалку до конца сложно. Залежи мусора и стройматериалов, которые уходят на глубину 6 метров, продолжают тлеть. Уральские аграрии убрали уже половину урожая этого года. Как сообщает пресс-служба Уральского полпредства, на сегодня обработано более 50% посевных площадей, собрано почти 3 миллиона тонн зерна, заготовлено 1 700 000 тонн кормовых культур, также собран картофель с 15% площадей и овощи с 23%. Уборочная в этом году началась в сложных погодных условиях. Были сильные дожди, паводки, но сейчас аграрии набрали хорошие темпы, пишет «Новый день». Свердловская область минувшим летом вошла в топ-10 направлений для туризма в России. Регион занял 8 место, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии Илью Уманского. Возглавил рейтинг Краснодарский край, за ним Москва, Петербург, Московская область, Ставропольский край, Татарстан, Калининград. Свердловская область обогнала Крым, который этим летом опустился с 4 места на 9, на 10 месте Приморье. По данным Росстата, за первую половину этого года Свердловскую область посетили 1 100 000 туристов. Российские кинотеатры могут прекратить так называемое предсеансное обслуживание. Эту схему используют для показа зарубежных фильмов, не получивших прокатного удостоверения в России. Зрителю продают билет на фильм, допущенный к прокату, а перед его началом бесплатно показывают голливудскую новинку. Но от такой практики кинотеатры могут отказаться. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главу Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова. Доллар 86.19, евро 100 рублей 17 копеек.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В эфире «Радио Лето». Коротко о погоде. Завтра, в среду, 9 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 13, плюс 15. Днем плюс 20, плюс 22.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.

Музыка во вторник – самый необходимый элемент рабочего процесса. Это как кофе без кофеина. Вроде похоже, но не работает. Поэтому пусть музыка не ускоряет время, но она влияет на то, как мы его проживаем. Поэтому слушаем яркие, любимые наши хиты в эфире «Радио Лето». И пусть вторник будет приятным.

музыка в эфире «Радио Лето» — это наша разметка, наша навигация среди рутинных задач. Без нее вроде едешь, но непонятно куда. Поэтому продолжаем лавировать среди отчетов, рабочих задач, сообщений в чатах под яркие любимые наши хиты. Скоро в эфире две Маши — Авраам Руссо, Юлианна Караулова и рубрика «Слово дня». Катя Савельева расскажет про эскимосское мороженое.

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Любите ли вы мороженое так, как люблю его я? Тогда вам должно понравиться это слово. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «акутаг». Звучит интригующе, а переводится довольно прозаично – «нечто перемешанное». На Чукотке «акутаг» называют эскимосским мороженым. И, кстати, его аналоги есть и на Аляске, и в Северной Канаде. Если вы представили привычный пломбир или ягодный сорбет, забудьте. В основе этого традиционного блюда взбитый жир тюленя, морской коровы или оленя. А в него добавляют дикие северные ягоды, ну, например, морожку, чернику. А для сытности измельченную рыбу или мясо. Звучит, конечно, специфически для жителей мегаполисов. Но для коренных народов севера это был главный источник энергии в суровые морозы. То есть такое прям идеальное блюдо, проверенное веками. Белок, витамины и никакой химии. Поэтому если в следующий раз вам покажется, что ваш привычный рацион стал скучным, вспомните эскимосский десерт «акутаг». А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Митя Фомин практически читает мои мысли. В голове крутится только одна фраза «до завтра», ведь к микрофону стремится моя коллега Катя Савельева. Но пока я еще здесь, хочу напомнить, зачем мы слушаем «Радио Лето». Музыка — то самое, что добавляет краски туда, где их не было, создает атмосферу из пустоты. 3 минуты, и вторник уже не серый, поэтому оставайтесь с нами до вечера. Ну а я, Саша Котов, говорю «до завтра» в эфире «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
0: Новости.
2: Добрый день. Венгрия высылает 10 сотрудников российского посольства в Будапеште. По мнению правительства республики, их деятельность несовместима со статусом дипломата по Венской конвенции, сообщила глава МИД Венгрии Анита Орбан, передает ТАСС. Решение служит защите безопасности и суверенитета Венгрии и не означает разрыва дипотношений с Россией. Венгрия намерена продолжать диалог на принципах взаимного уважения и соблюдения правил, сказала министр. Суд обязал природный парк «Оленьи ручьи» выплатить 2 миллиона рублей родителям мальчика, который погиб от укуса клеща. Как сообщили в пресс-службе судов области, трагедия произошла в мае 2024 года. Мама с сыном отдыхали в «Оленьих ручьях», мальчика укусил в голову клещ. В тот же день родители доставили ребенка в больницу, клеща удалили, ввели необходимый препарат.

0: Однако через две недели у ребенка поднялась температура, его госпитализировали. Через месяц мальчик скончался. Суд взыскал с парка 2 миллиона рублей в пользу родителей, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге заметили опасных испанских слизней, о которых раньше сообщали только жители юга и центра России. Испанцы уничтожают урожаи садоводов, причем едят все, и крестоцветные, и помидоры, и салаты встречаются на клубнике, плодовых деревьях. Кроме того, они опасны для людей, могут переносить сальмонеллы, кишечные палочки и листерий, сообщает «Новый день». При этом испанские слизни не имеют врагов, их никто не ест, и они отлично адаптируются к инсектицидам. Медики советуют после контакта с испанским слизнем тщательно мыть руки, а лучше вообще не трогать его руками. Мошенники чаще всего звонят своим жертвам по вторникам. На этот день приходится каждый пятый звонок, сообщает РИА Новости со ссылкой на банковскую аналитику. Далее идут среда и четверг. К выходным активность аферистов снижается. При этом исключением являются целевые атаки с перспективой получить большой куш или психологическая обработка жертвы для совершения диверсии терактов. В этих случаях мошенники ведут человека безостановочно, в том числе и в выходные, предупреждают эксперты. Быстрая музыка за рулем может провоцировать рискованную езду. Как передает телеканал 360, в одном из исследований участники под энергичные композиции чаще превышали скорость, совершали опасные маневры. Самые потенциально отвлекающие песни аналитики назвали «Shape of You» Эда Ширана. Ее темп составляет около 192 ударов в минуту. Специалисты советуют выбирать для поездок музыку среднего темпа. Слишком спокойные композиции тоже могут мешать, особенно если водитель уже устал, поскольку дополнительно расслабляют и могут вызвать сонливость. Доллар 86.19, евро 100 рублей 17 копеек.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
2: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: А сейчас время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург ЖК «Сибирская Калина». Завтра, в среду, 9 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла, но днем плюс 20, плюс 22.
1: Реклама.
5: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
6: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Радио «Лето». Реклама.
1: Хронические боли в спине, боль в грудной клетке, патологический изгиб позвоночника. Медицинский центр «Шанс» предупреждает. Возможно, это симптомы остеопороза. Оцените риски и проконтролируйте лечение с помощью денситометрии. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

И, друзья, ближайшие 4 часа я с удовольствием проведу в вашей компании. Погода за окном упорно делает вид, что лето продолжается, и как же это все-таки здорово, согласитесь. Ну и наш музыкальный плейлист это тоже подтверждает. Продолжаем этот вторник красивым полетом фантазии «Сны наяву» от Бурито, ну а легендарное признание от группы «Не пара, Бог тебя выдумал» будем слушать дальше. И на радио letofm.ru абсолютно везде, где есть интернет.

0: Это был дуэт Непары на радио Лето. Я вот смотрю, что у нас для вас приготовлено дальше, и вижу, что здесь буквально сплошной парный разряд. У нас и Лепс с Ани Лорак, и Асти с Димой Биланом. Ну и группа А-студио тоже не в одиночестве. И, кстати, я предлагаю на полторы минуты вспомнить о себе любимых в сердце этого часа. Кто-то выдумал для нас классную методику, как получать удовольствие всего за 30 секунд. Будильник радости. Что за такая история? Подробнее об этом уже через 10 минут в рубрике «Вкус жизни».
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на радио «Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио «Лето». Реклама.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. А замечали ли вы, как легко мы концентрируемся на плохом и как быстро проскакиваем моменты, когда нам хорошо? Психологи из Института позитивной психологии, да, есть и такой, изучили это дело и придумали гениальную технику «Будильник осознанности». Суть очень простая, как все гениальное. Вы ставите на телефоне случайный будильник посреди дня. Вот, например, 14:15. Звонит сигнал, и вы обязаны ровно на 30 секунд замереть и сделать то, что приносит вам чистое, вот такое эгоистичное буквально удовольствие. Не отчет дописать и не помыть посуду, а что-нибудь правда очень приятное. Главный лайфхак от создателей метода – подготовьте эти 30 секунд заранее. Пусть это будет глоток любимого кофе, любимый трек в наушниках или просто какая-то классная возможность посмотреть в окно, ни о чем не думая в моменте. Наша задача – обмануть мозг, достать его из рутины и доказать ему, что жизнь состоит не только из бесконечных обязательств. Вот эти 30 секунд чистого гормона счастья, и ваш фокус внимания смещается на позитив. А давайте проверим прямо сейчас. Вот считайте, что мой голос – это ваш первый правильный будильник. Отложите все, сделайте глубокий вдох и разрешите себе 30 секунд абсолютного ничего не делания. Только вы и яркие, любимые наши хиты. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.
2: Это радио дождь, радио ночь, ради него ты.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

8 сентября на календаре, друзья, рабочий день потихонечку близится к финалу, а мы еще успеваем поздравить сегодня с Днем финансиста и Днем физиотерапевта людей, которые отмечают этот праздник. И те, и другие профессионально умеют вправлять то, что у нас порой трещит по швам. Это наши кошельки и наши спины. Я желаю вам крепкого здоровья, прям буквально железного и такого же бюджета. Ну и для всех, кто закрывает сейчас свои рабочие вопросы, 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры. Слушайте, вдохновляйтесь и набирайтесь энергии на ближайший вечер. Только отборные хиты Шура, Мари Краймбрери и Ольга Серябкина прямо по курсу.

0: Екатеринбурге 17 часов. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Новости.
1: Здравствуйте. Россия ответит на решение властей Венгрии выслать из страны 10 российских дипломатов. В МИД России заявили, что ответ будет достаточно жестким. Газета «Коммерсант» напоминает, что российских дипломатических сотрудников объявили персонами нон-грата, а причиной была обозначена деятельность, которая неприемлема с точки зрения Венской конвенции. В это же время в МИД Венгрии подчеркнули, что это решение не подразумевает разрыва дипломатических отношений с Россией. Ситуация с топливом в Свердловской области стабилизируется в течение недели. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор Денис Паслер. Глава региона напомнил, что проблемы с дизельным топливом в Свердловской области нет вообще. С бензином ситуация выправляется. Также СМИ цитируют Дениса Паслера, который признался, что ему тоже довелось постоять в очереди за топливом. Далее цитата. «Такова жизнь, и я дважды стоял в очереди. Ничего страшного в этом не было. Постоял, заправился». Конец цитаты. Также Денис Паслер добавил, что на сегодня топливо в регионе продается больше, чем в другие годы. На широкой речке отремонтируют улицу Соболева между госпиталем ветеранов войны и онкоцентром. Замена асфальта на участке длиной в 700 метров обойдется в 73 миллиона. Из-за напряженного автомобильного и автобусного трафика на улице много ям и трещин в асфальте. В некоторых местах из-под покрытия даже торчит арматура. Кроме ремонта проезжей части запланирована также реконструкция тротуаров, пишет портал Е1. Средний возраст безработного в России составляет чуть больше 36 лет. Такие данные обнародовал Росстат. Каждый третий безработный входит в категорию молодежь до 25 лет. Лица в возрасте 50 лет и старше составляют около 19,5% безработных. Также больше 38% россиян в целом никогда не имели опыта трудовой деятельности. По данным на начало августа, уровень безработицы в России составил 2,3%. Пишет агентство ТАСС. Эксперты рассказали, как привить детям любовь к чтению. Родителям советуют не заставлять дочитывать книгу до последней страницы, если произведение перестало вызывать у ребенка интерес. В некоторых случаях полезнее сделать паузу и вернуться к тому же тексту, но позже. Это помогает сохранить положительное отношение к самому процессу. Еще одним приемом, который повышает интерес к чтению, эксперты назвали завершение чтения книги перед интересным поворотом сюжета. Официальный доллар на сегодня 86,59, евро 100,57.
0: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
2: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
0: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
2: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на «Здорово365».
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Завтра, в среду, 9 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла, но днем плюс 20, плюс 22.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

вами Звонкова, только что на радио «Лето». Всем снова привет, друзья. И, кстати, этот артист пришел к большой славе уже в зрелом возрасте. Ну, а прямо сейчас у нас Сергей Лазарев, который поет буквально с детства. Парни разные, но главное, оба дошли, ну, будем так называть это, до своего Олимпа. И всем, кто прямо сейчас в пути, в прямом и переносном, я желаю, чтобы вы никогда не боялись начать все сначала. Новый музыкальный час с вами, я, Катя Савельева. Самые яркие, любимые наши хиты слушаем вместе с вами дальше. Нюша и Миша Марвин и Маша Вебер ждут нас тоже очень скоро.

мы с вами слушали этот романтичный дуэт от Миши и Маши, я тут прочитала новость, которая меня немало удивила. Филологи внесли слово «шумахер» в словари как синоним лихача в нашей стране. Вот, казалось, мы недавно шутили, только так, да? А вот уже в 2026 году норма русского языка. Добро пожаловать. Но, пожалуйста, все, кто в этот вечерний час пик слушает нас за рулем, давайте без лихачества и без этих лингвистических рекордов. Мы с вами везде успеем. Яркие и любимые наши хиты продолжают нас сопровождать. Ираклий, группа «Блестящие», Юлианна Караулова на подходе.

Провожаем недоверчивую Юлиану Краулову. Остаемся вместе на радио «Лето» и встречаем группу «Дискотека Авария Планета Земля». Но на нашу планету обрушилась магнитная буря. Наверняка вы уже об этом слышали. Поэтому если вдруг у вас, друзья, немного кружится голова, это, возможно, не от любви, это вспышки на солнце. А может быть, как раз наоборот. Берегите себя за рулем. Мы движемся дальше. Слушаем с вами Люсю Чеботину и Артура Пирожкова для отличного настроения этим вечером. Только для вас.

Кстати, на самом деле Люся Чеботина не так явно выставляет свою личную жизнь на показ, как пела только что в песне «Плакал Голливуд». Ну а у нас с вами по-прежнему яркие и любимые наши хиты. Вечер в самом разгаре. Если ваши планы входят поездка в сторону Кольцова, учтите, в микрорайоне Новокольцовский из-за дорожных работ полностью закрыли Экспо-бульвар и улицу Универсиады. Ограничения продлятся до конца месяца, так что закладывайте время на дорогу. 20 минут музыки нон-стопа впереди. Леонид Агутин и Томас Невегрин, Филатов и Кэрос и Кристина Арбака. Это для тех, кто за рулем и не только слушает «Радио Лето».

0: Девушки, правда, бывают разные, и вкусы у нас у всех очень разные. Кто-то предпочитает, например, мороженое ванильное, кто-то, как я, шоколадное. А для кого-то классический пломбир – это то, что доктор прописал. Но сегодня в рубрике «Слово дня» у нас будет необычное мороженое эскимоское. И как оно называется, из чего оно состоит, вы узнаете буквально через 10 минут. Ну а всем, у кого намечается трапеза, приятного аппетита! Егор Крид, Артик и Астевик Дайнека и Ваня Дмитриенко в нашем музыкальном меню. Слушаем вместе дальше по дороге домой на радио «Лето».
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на радио «Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио «Лето». Реклама.

продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. /2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Любите ли вы мороженое так, как люблю его я? Тогда вам должно понравиться это слово. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «акутаг». Звучит интригующе, а переводится довольно прозаично – «нечто перемешанное». На Чукотке «акутаг» называют эскимосским мороженым. И, кстати, его аналоги есть и на Аляске, и в Северной Канаде. Если вы представили привычный пломбир или ягодный сорбет, забудьте. В основе этого традиционного блюда взбитый жир тюленя, морской коровы или оленя, а в него добавляют дикие северные ягоды, ну, например, морожку, чернику, а для сытности измельченную рыбу или мясо. Звучит, конечно, специфически для жителей мегаполисов, но для коренных народов севера это был главный источник энергии в суровые морозы. То есть такое прям идеальное блюдо, проверенное веками. Белок, витамины и никакой химии. Поэтому если в следующий раз вам покажется, что ваш привычный рацион стал скучным, вспомните эскимосский десерт «акутаг». А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

что ж, вечер на радио «Лето» продолжается. Кто-то проводит его все еще в дороге, а кто-то уже успел заварить свой ароматный чай, обнять любимых или, ну, просто побыть наедине со своими мыслями, возможно, еще в пути на радио «Лето». С нами только что была романтичная Максим, которая узнала, между прочим, во время съемок клипа на песню «Лучшая ночь» о том, что она находится в интересном положении и посвятила эту песню своей будущей доченьке. Ну, а мы с вами слушаем яркие любимые наши хиты дальше, без перерывов на рекламу и разговоры, каждый в своем мечтательном осенне-летним, потому что нам сентябрь буквально дарит августовскую погоду. В настроении Дима Билан, группа «Рефлексы» и «Иракли» прямо по курсу.

Улетает вечерний закат песни группы «Градус». Не уходи, но мы никуда не уходим. Совсем скоро в нашем эфире рецепт идеального дня. В рубрике «Вкус жизни» расскажу, что ж такое будильник радости. Ну, это, знаете, как правильно заводить внутренний будильник благодаря внешнему. Ну, настраивать такие напоминалки счастья, ну и дарить себе какие-то приятные мгновения утром, днем или, например, сегодня вечером. Давайте попробуем сделать это вместе. Сергей Лазарев и Полина Гагарина, Иванушки Интернешнл и группа «Серебро» тоже дарят нам свою радость, свою музыку и свои эмоции в ближайшие минуты на

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. А замечали ли вы, как легко мы концентрируемся на плохом и как быстро проскакиваем моменты, когда нам хорошо? Психологи из Института позитивной психологии, да, есть и такой, изучили это дело и придумали гениальную технику «Будильник осознанности». Суть очень простая, как все гениальное. Вы ставите на телефоне случайный будильник посреди дня. Вот, например, 14:15. Звонит сигнал, и вы обязаны ровно на 30 секунд замереть и сделать то, что приносит вам чистое, вот такое эгоистичное буквально удовольствие. Не отчет дописать и не помыть посуду, а что-нибудь правда очень приятное. Главный лайфхак от создателей метода – подготовьте эти 30 секунд заранее. Пусть это будет глоток любимого кофе, любимый трек в наушниках или просто какая-то классная возможность посмотреть в окно, ни о чем не думая в моменте. Наша задача – обмануть мозг, достать его из рутины и доказать ему, что жизнь состоит не только из бесконечных обязательств. Вот эти 30 секунд чистого гормона счастья, и ваш фокус внимания смещается на позитив. А давайте проверим прямо сейчас. Вот считайте, что мой голос – это ваш первый правильный будильник. Отложите все, сделайте глубокий вдох и разрешите себе 30 секунд абсолютного ничего не делания. Только вы и яркие, любимые наши хиты. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

под эту песню Владимира Преснякова, кажется, нам пора прощаться, друзья. Напомню, что завтра у нас такая красивая дата, 9.09.2026, день двойной девятки, время глубокой мудрости и обостренной интуиции. А на небе намечается мощная перестановка сил перед грядущим новолунием, поэтому звезды советуют всем знакам зодиака сразу не скупиться на добрые слова и смело говорить о своих чувствах. На ближайшие 20 минут на радио «Лето» хиты, одобренные самой Вселенной. Наслаждайтесь и берегите себя. С нами Нюша, Юлиана Караулова и группа «Браво». Я прощаюсь до завтра. Услышимся ровно в 16. Пока!

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Пассажиры и часть экипажа судна «Профессор Молчанов» вернулись в Россию. Об этом сообщают федеральные ленты. Научно-исследовательское судно при этом остается под арестом. Власти Норвегии 2 сентября сообщали, что действия произведены в качестве обеспечительной меры, связанной с исполнением арбитражного решения по активам компании «Нафтогаз» в Крыму. Судно «Профессор Молчанов» остается в порту Баренцбурга. На его борту на Шпицберген ранее, кроме команды, прибыли ученые, участники экспедиции Русского географического общества и первой арктической биеннале. Губернатор Денис Паслер объяснил ситуацию с водой в Екатеринбурге. По словам главы области, водоканалы, сопутствующие службы в начале августа, отработали хорошо, исходя из ситуации, которая складывалась. Чтобы подавать холодную воду надлежащего качества, необходима была дополнительная очистка. Это не только наличие фильтров, но и время, которое занимает процесс водоподготовки. Денис Паслер добавил, что коммунальщики выбирали между плохим качеством воды, которая может быть опасна для жителей, и отключениями, которые в первую очередь обеспечивали безопасность людей. На маршруте Екатеринбург-Санкт-Петербург с декабря будут курсировать двухэтажные поезда. Обновленные составы выйдут на маршрут Демидовского экспресса. Формировать поезда будут из вагонов купе, СВ и вагонов ресторанов. Это первый двухэтажный поезд, который будет курсировать на Свердловской магистрали, пишет КП Екатеринбург. Подвижной состав соответствует современным требованиям. В каждом вагоне есть душевые кабины, кондиционеры и даже яркие детские купе. Россиянам напомнили о том, что паспорт в залог услуг аренды оставлять нельзя. В самом последнем пункте, в самом документе сказано, что паспорт ни в коем случае не может быть изъят, в том числе оставлен в залог. Исключение есть только в судебной практике. При получении спортинвентаря каких-либо услуг, при взаимодействии с коммерческими организациями, паспорт не может быть оставлен в залог, рассказали газете «РУ» в МВД. В Китае запустили детский сад для роботов. Это экспериментальный центр в Пекине, где машины осваивают движение без заранее прописанных человеком инструкций. В отличие от распространенного метода, когда каждое действие демонстрирует оператор, здесь роботы самостоятельно ищут алгоритм через тактильные ощущения. При этом столкновения с препятствиями не считаются сбоями и становятся учебным материалом. Способ обучения роботов в условном садике пока медленнее имитационного обучения, однако дает преимущество в долгосрочной перспективе, подчеркнули ученые. Официальный доллар на сегодня 86.59, евро 100.57.
0: Реклама.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: А сейчас время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург ЖК «Сибирская Калина». Завтра в среду 9 сентября в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла, но днем плюс 20, плюс 22.
0: Реклама.
7: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: радио «Лето. Только хиты». А далее «Суперхит».
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Тяжесть в ногах? Отеки и звездочки? У вас есть шанс избавиться от варикоза.
2: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение варикоза, сосудистых звездочек, отечности ног и венозной недостаточности. Прием ведут опытные врачи-флебологи.
1: Медицинский центр «Шанс». Верните себе легкую походку и красивые ноги.
2: Звоните 385-3001. Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Переговоры состоялись вечером 8 сентября, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Главы России и США обменялись мнениями по итогам визитов американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. По словам Юрия Ушакова, итоги пребывания американских представителей были оценены со знаком «плюс». Работа будет продолжена. Напомню, также днем во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтверждал, что до конца дня у Владимира Путина состоится международный разговор. Губернатор Денис Паслер на пресс-конференции заявил, что строить новый зал для Свердловской филармонии по-прежнему не будут. Глава области напомнил, что прошла реконструкция в историческом здании детской филармонии и продолжаются капитальные работы в Нижнем Тагиле, где также ремонтируют филармонию. Говоря про Екатеринбург, Денис Паслер напомнил, что в последние 3 года финансирование на строительство нового зала не закладывали, равно как и не было конкретного проекта. Все осталось на уровне эскизов и рендеров, пишет портал Е1. В Екатеринбург приедет сборная России по футболу. 3 октября национальная команда проведет матч с Намибией на Екатеринбург-арене. Об этом пишет агентство ЯН со ссылкой на заявление РФС. Встреча пройдет в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора, который начнется 21 сентября. До матча с Намибией российские футболисты 29 числа сыграют с Ираном на Казань-арене, а завершит сбор команда Валерия Карпина матчем с Нигерией 6 октября, который проведет в Нижнем Новгороде. Россиян предупредили о новом способе мошенничества. Аферисты начали представляться бухгалтерами и отправлять сообщения о необходимости заполнить якобы бланк индексации зарплаты из-за повышения минимального размера оплаты труда, рассказали агентству ТАСС в Совете Федерации. К письму при этом прикрепляют вредоносный файл либо фишинговую ссылку с инициалами сотрудника. Самый длинный кругосветный круиз в мире стартовал из Рима. Путешествие продлится 371 день. За это время круизный лайнер и его пассажиры посетят 220 портов и 62 страны на 6 континентах. В маршруте Санторини, Неаполь, Копенгаген и Хельсинки, а затем Африка, Азия, Австралия, Аляска, после чего Карибы и Южная Америка. Стоимость полного путешествия начинается от $100 000 с человека, при этом можно купить отдельные сегменты круиза. Официальный доллар на сегодня 86,47, евро 100,50.
2: Завтра, в среду, 9 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла, но днем плюс 20, плюс 22.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге час ночи.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 3 часа ночи.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Я украшал себя не только в отрепил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 4 часа

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 5 часов утра.